шагнут на сцену ту. И паж, и клоун, и мытарь, и злодей всех вызовут

нас. Они играют нас. И вот секрет открыт. Мы те же, те же, все так же хороши или плохи.

рифм сплавлялся, как по рекам. И вот теперь стою на сцене той, где слышу звон стихов серебряного века, в надежде век накликать золотой. В надежде век накликать

0: зарядку, на зарядку, становись!
1: Доброе утро, товарищи! Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз, два, три.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио. Радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю. «Комета».
0: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио «Комета».
3: Поехали!

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
1: Каждое воскресенье

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
6: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
7: В городском саду играет духовой оркестр.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из 2 объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».
4: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
4: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
4: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
5: Да! То, что надо.
4: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

друг мне пишет. В Макондо идет дождь.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие три года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
1: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8 495 152

0: 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай. Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. По оценке властей, игорная зона создаст около 1000 рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей. Напомню, в России уже работают 5 игорных зон в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году. Это следует из данных сервиса «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился «Коммерсант». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг на 10%, шампуры на 6%, древесный уголь на 4%. Среди навесные и майские праздники, по словам зампреда правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, это время, на которое приходится существенное доля продаж шашлыка. Снижение спроса, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. И в завершении выпуска, россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают компании.

комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть туда на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию перелетов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях.

0: По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату. Необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что дети и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. Дополнительный шанс очень важен для них, отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня это допускается только на один предмет. Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по 5 раз. И в завершении выпуска: в России меняется сфера здорового питания. Жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала диетолог Нурия Дианова. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние. Помогают справляться со стрессами, дарят ощущение комфорта, пояснила врач. В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на чистой и понятной еде, то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Интервью с фермерами, рассказы о животноводстве и растениеводстве, советы садоводам-любителям. Программа «Сельский час». На радио «Комета» каждую среду с 10 до 11 часов.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем очередную передачу «Сельский час» на радиостанции «Комета». Я ведущий Николай Пышечкин, член Общественной палаты муниципального округа Чехов. Наша сегодня передача проходит накануне 81-й годовщины победы над фашистской Германией. Почти каждую семью коснулась Великая Отечественная война. Благодаря мужеству и патриотизму людей потеряв миллионы жизней, мы одержали победу над фашистской Германией. А тех, кто погиб в бою неравном, друзья ушедших на века от нас, память вечная и чистая слава, и в сердца нашим сохраним навсегда. Помню подвиг земля Сталинграда и великая Волга-река, и воронки в устье Ленинграда будут жить у нас навсегда. И не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, но чтобы люди всей земли спокойно жить могли. Мы встречаем День Победы 2026 года в обстановке сложной международной напряженности. Несколько дней назад с Украины, где 5-й год проводится специальная военная операция, вернулся полковник запаса, депутат Совета депутатов округа, председатель Крестьянского союза Данил Александрович Кичалов. Мы приветствуем вас, Данил Александрович, на радиостанции и представляем вам слово.
3: Здравствуйте, дорогие земляки. Вот, мы здесь все собрались в преддверии памятной даты, великого праздника. Праздника не только для нас, для нашей страны, но и для всех здравомыслящих, всех потомков нашего советского социалистического
4: государство, которое было великой страной, великой
3: империей, в какой-то степени, ну, продолжателем Российской империи.

0: И мы одержали эту победу, одержали великой ценой. И это день памяти. Памяти тех, кто совершил этот подвиг, памяти тех, кто погиб и не вернулся с войны, памяти того, что эти люди сделали для нас. И мы говорим на русском языке. Мы живем в своих семьях, в своих домах и продолжаем их путь. Я верю, что героический и победоносный. Да, конечно, нельзя смешивать ту войну, которая была, и то, что сейчас происходит, но это все не просто отголоски, это традиции воинства. То есть мы в любом случае очищаем землю от фашизма на Донбассе, очищаем землю от нечисти, и мы победим. Конечно, путь сложный, тяжелый, и мы пятый год стоим почти на одном месте, назовем это так. Ну, не сильно мы продвигаемся, поэтому надо отдать должное правде. Но стоим, потому что натиск большой, и против нас воюет, не стесняться надо уже этого, а говорить вся Европа, и не только вся Европа, а полмира. Наемников со всех стран очень много, и вся эта ненависть вылилась на нас, на нашу землю, на наших людей, на наших ребят, которые сейчас стоят и стоят насмерть, совершают подвиги не меньше, не хуже, чем наши предки. И пример наших предков, вся историческая победоносная жизнь нашей страны, она опять-таки выливается в тех же подвигах, в том же мужестве и в тех же свершениях, что делают бойцы на линии боевого соприкосновения. Конечно, не та война. Сейчас ни мечи, ни копья, даже, можно сказать, танки отошли на второй план, потому что сейчас все делают, как и делала раньше, пехота. Пока не пехотинец или на сегодняшний момент штурмовик не преодолеет вражеский окоп, эта земля не будет взята. Поэтому великий подвиг в условиях жесточайшего огня наши люди совершали. Совершают, совершали, и, я думаю, будут совершать. Победа будет за нами. Поэтому великий день идет, мы его будем отмечать, мы будем помнить. Для кого-то это просто праздник, выйти на шашлык, но это, может быть, молодежь сейчас так не всегда реагирует правильно, но у этого памятного праздника, у этой памятной даты есть свои корни и своя основа. Не забываем об этом. Это праздник памяти, подвига и праздник памяти павших. Поэтому назовем это так. Это праздник нашей победы, право говорить и жить на нашей земле. Всех с наступающим праздником, всем здоровья, все живите богаты и не забывайте наших предков. Не будет предков, не будет памяти.
1: Вы, наверное, один из немногих, который каждый месяц едет в Украину к нашим воинам гуманитарной помощью. И в то же время...
0: На территорию бывшей Советской Республики Украина. Мы ездим сейчас на нашу территорию ЛНР-ДНР, вот, которая относится к Российской Федерации, но когда-то принадлежала бывшей Советской Республике Украина.
1: Вы в то же время находите время, сил для подъема экономики. Вы уже четвертый год работаете в садовом центре. И я вчера посетил садовый центр и удивился, какая громадная работа сделана для того, чтобы наши люди, которые имеют личные подсобные хозяйства, могли привести в вас саженцы, директивные деревья, чтобы украсить нашу землю. Как это вам удается в такой сложный год находить средства, силы, чтобы укреплять нашу экономику?
0: Бросил курить и пить, появилось время. Шучу. Ну, хочется, мы делаем. Надо же что-то созидать. Надо выходить из квартиры, надо ходить, смотреть, что делаешь. Вот мне понравилось, я как-то увидел, люди берут и там что-то черенкуют. Я спросил, зачем? Они говорят, ну как же, вырастает новое растение. Я это помню, это было когда-то в школе. Но тут меня это заинтересовало, и я начал, пошел, нарезал, зачеренковал, появилось растение.

0: плавают в бассейне, это тоже хорошо, но землю любить надо, и в своих коттеджах, виллах, что у долголетия у нас осталось, вот, надо, конечно, сажать голубику, она прекрасная ягода, кстати, она в магазине стоит диких денег, а так есть шанс вырастить, она у нас есть, у нас ее много, вот, а так все можно сажать, всему можно радоваться, потому что то, что происходит в наших магазинах с ценой на все эти товары, которые непонятного иногда качества, иногда едут с какой-то Азии или там еще откуда-то с какими-то гербицидами, а так вы сами посеяли, сами собрали, сами съели, и, глядишь, и продовольственная безопасность, как всегда, на наших плечах, и мы ее с вами выполнили.
1: Ну, что важно, что эти годы там работало много пенсионеров. Пенсионеры приезжали туда, ну, им легкая работа, они поливали, варили прополку, и за это получали по нашим меркам неплохие деньги. То есть вы создавали рабочие места, удобные для пенсионеров.
0: Спасибо, спасибо, Николай Петрович, вы меня сегодня хвалите. Вот, ну, я скромничаю, но по большому счету у нас действительно работают люди с долголетия, и пенсионеры очень много работают, ну, как много, там, 10-15 человек, там, бывает 20 человек, вот, и все радуются, что-то делают, получают какую-то копейку. Мы еще, кстати, пенсионеров отправили с вами, Николай Петрович, и в госпиталь, да, чтобы они у нас полечились, да, да, да. И каждые, да, две недели у нас с вами рейс, вот, да, и мы договорились и лечим, и поэтому...
1: И вместе с нашими пациентами мы отправляли гуманитарную помощь воинам, которые проходят лечение в этом госпитале.
0: Ну да, что-то было у нас, да, немного, но было. Каждый раз возим. Спасибо, низкий поклон всем, кто работает на, в тылу на наших бойцов с точки зрения вяжет сети, делают носки, делают свечи. У нас много работает ветеранских организаций и точек добра, которые этим занимаются, и в Чернецком, и даже здесь вот на полиграфе в здании. Вот, очень много. И боевое братство, то есть и пограничники, все и у меня, и на ферме, и в офисе, мы все это дело собираем и делаем, у нас и 3D-принтеры стоят, вот, и сейчас мы вот разрабатывали с воинским братством и с пограничниками, кстати, мы дрон делали, вот, и он запустили, он начал уже работать наблюдательный, мы к нему там какие-то вещи выполняем, то есть потихонечку каждый вносит свою лепту, и низкий поклон всем, кто помогает фронту, и я хотел бы очень всем сказать, что кто-то, думая о том, что там воины идут с большой, так называемой, зарплатой или за денежным содержанием, ну, конечно, риски и, конечно, боевую работу надо каким-то образом частично вознаграждать. И там работать серьезно, и какие-то небольшие деньги за это платят. И вроде кажется, что там все есть, и Министерство обороны вроде всех обеспечивает. Но Министерство обороны – это большая, крупная, так называемая машина, вот, которая что-то всем дает, но в том установленном бюрократическом списке, вроде и нужном, но вот бюрократическом. А люди все живые, им что-то хочется другого. Вот, не всегда выдерживают. Ботинки в черноземе, это такая глина, чернозем – это такая земля, которая воду даже не пропускает. И когда весна, и ты по колено стоишь в воде, ну, ничего хорошего в этом нет. И, конечно, бабушки там и носки, и какие-то запасные части, вкусняшки люди просят, потому что тот паёк, который есть, он не то что скудный, он полноценный, но все же хотят домашнего, вот, а увидел домашнее что-то, ты растаял, тебе стало хорошо, доброта у тебя внутри тебя появилась, стало теплее, вот, письма, вот я сейчас возил, письма детей возил, тоже мы раздали в каждое подразделение, читали, людям это очень приятно, и забота и наших ветеранов, и наших детей, и ответственных лиц, и тех, кто об этом думает, она очень важна фронту, поэтому всем низкий поклон и большое спасибо. Так. Без этого было бы нашим бойцам тяжело, а с этим мы победим быстрее.
1: Ну вот, большая группа активистов долголетия решила поехать 14 мая организованно к вам на экскурсию. Как вы будете встречать группу, которая численно 20 человек, хотят посмотреть садовый центр, встретиться с вами, узнать из первых уст рекомендации по выращиванию тех или иных культур. Как вы будете встречать наших дорогих участников долголетия?
0: Всех встретим, всех чаем напоим. Алферову парк, центр называется, садовый центр у нас. Чай будет точно жирный, не обещаю, жирный уже в нашем возрасте нельзя. Ну, что-то постненькое, может быть, даже чуть-чуть сладенькое от нас будет. Но я шучу, конечно. Посидим, поговорим, посмотрим на растюшки. Может быть, кому-то что-то понравится. Поэтому всех приглашаю. Кто-то что-то, может, здесь новое откроет. Вот я всем пропагандирую голубику. Ну, вот расскажу про голубику, покажу, какие сорта. Может быть, кого-то что-то заинтересует. Приходите, сделаем маленькую-маленькую лекцию.
1: Спасибо. А сейчас объявляется перерыв на рекламу. Реклама на радиостанции «Кометра».
2: Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Программа «Сельский час». Радио «Комета». Реклама.
3: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
7: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Кто там?
9: Твоя весна пришла.
6: Весна и музыка на любимом радио.
2: Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Интервью с фермерами, рассказы о животноводстве и растениеводстве, советы садоводам-любителям. Программа «Сельский час». На радио «Комета» каждую среду с 10 до 11 часов.
1: Продолжаем нашу передачу «Сельский час». Все для фронта, все для победы. Это было в годы Великой Отечественной войны. Это важно и сейчас. Укрепление экономики страны, воспитание подрастающего поколения в духе любви к родине, готовности встать на защиту своей страны. Эта многогранная работа проводится во многих коллективах. И во главе этого стоят наши замечательные активисты. В нашей передаче участвует директор Новобудовского техникума Новобудовского отделения Чеховского техникума Елена Николаевна Дядькова. Елена Николаевна, поделитесь опытом работы по воспитанию юношей и девушек и достигнутые успехи.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В преддверии значимого праздника для всей нашей страны от лица руководства, от студентов, сотрудников нашего техникума хочу поздравить всю страну с этим великим праздником. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и те, кто родились в годы войны и пережили эту страшную для нас, но самую великую, самую нужную победу. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш подвиг, дорогие наши ветераны. Ну и, конечно же, хотелось бы рассказать о том, что происходит в нашем структурном подразделении и в нашем техникуме в целом, на то, чтобы поддержать наших студентов в вере к той победе, которая была, и, конечно же, к любви к нашей самой лучшей и замечательной родине. Наш техникум образован в 1941 году, что, собственно говоря, тоже очень значимо. До сих пор мы остаемся тем учебным заведением, которое готовит специалистов для перерабатывающей отрасли. В этом году приемная кампания направлена на то, чтобы выполнить контрольные цифры приема по специальностям, необходимым для нашей переработки. Это такие направления, как технология продукции.

продуктов питания животного происхождения. Два направления – технология молока и технология мяса. Это монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Прием осуществляется на бюджетной основе по среднему баллу аттестата. Но следует отметить то, что в этом году Московская область участвует в эксперименте, который предполагает сдачу ОГЭ для девятиклассников по следующим направлениям. Если мы выбираем направление технологии продуктов питания животного происхождения, то необходимо сдать 4 ОГЭ для наших выпускников 9 классов. И только тогда вы сможете поступить к нам на данную специальность. Если мы же рассматриваем одну из приоритетных специальностей для нашей страны, это монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, то вам необходимо сдать 2 ОГЭ, и вы поступите на данную специальность. Контрольные цифры приема составляют 25 человек на каждую из перечисленных специальностей. В случае, если кто-то захочет обучаться сверх контрольных цифр приема, то это платное обучение. Для того, чтобы обучить, для того, чтобы вы стали большими и серьезными специалистами в области переработки на территории нашего структурного подразделения, имеется все, что необходимо. Это обустроенные и полностью оснащенные лаборатории и механические мастерские, в которых наши студенты выполняют не только производство молочных продуктов, переработку молока, но и участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства. В этом году хочется отметить и погордиться нашими студентами. Мы стали региональной площадкой по конкурсу профессионального мастерства по компетенции производства молочной продукции. Заняли первое место в регионе, то есть в Московской области, и участвовали в межрегиональном этапе чемпионата, то есть по России, в Торбеево, Мордовской области, и также заняли первое место. То есть мы являемся победителями по данному направлению в нашей сфере подготовки. Что касается тех студентов, которые имеют некоторые, особенностями, наверное, назвать сложно, но те, которые хотят использовать свои знания, умения, для того, чтобы уже показать нашим работодателям, начиная со второго курса. То есть это талантливые дети, которые знают, чего они хотят, и понимают, чего они могут добиться в сфере пищевой промышленности. Они уже со второго курса начинают работать на предприятиях перерабатывающей промышленности. Не только Чеховского района, но и Московской области. Хотелось бы отметить тех работодателей, которые с удовольствием и с большим вниманием относятся к нашим выпускникам и студентам, даже без диплома. Со второго курса наши студенты уже работают на таких предприятиях, как бывший Данон. Сейчас это компания под высоким названием «Логика молока». Более 80% наших выпускников работают в лаборатории данного предприятия. Очень тесно мы сотрудничаем с акционерным обществом «Пуратос», которое находится в Подольске. Единственная, конечно, трудность у нас возникает с трудоустройством на наши фермерские предприятия, хотя наши фермеры хотят видеть наших выпускников и наших студентов. Но в чем особенность? Наверное, ручной труд немножко пугает наших детей, наших выпускников. Но как бы то ни было, мы стремимся, проводим работу для того, чтобы обеспечить рабочими руками и наших фермеров, и выпускников. Стоит сказать и о воспитательной работе, которую мы проводим с нашими студентами. Все мероприятия, которые проводятся на территории нашего поселка, то есть села Новый Быт, на территории Чеховского района и Московской области, мы принимаем участие. Конечно же, хотелось бы отметить то, что в рамках духовно-патриотического, а также
духовного, нравственного воспитания, те мероприятия, которые мы проводим, очень хочется надеяться, что они останутся не только в сердцах наших, но и наших детей. И, конечно же, это память о тех великих годах, которые были.

0: были в нашей стране с 1941 по 1945 год. Это та память, которую мы должны чтить и помнить. Это наш долг.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Можно вопросик?
1: Да, конечно.
3: Конечно, техник у нас шикарный, и вы большой молодец, мы всегда радуемся за вас. Мы видим, что у нас не то, что первые места, у нас дети выходят другими, светлыми оттуда, с нашего техникума. Поэтому это большая заслуга, я думаю, что и ваша. Вот. Но я хотел бы задать вопрос. Весь мир тянется к робототехнике. Что-то какое-то вот есть у вас учебный курс или робототехника? Вот сейчас даже людей-то нету. Их нигде не взять на работу, не найти. Поэтому доение через роботов, разбрасывание всевозможных там материалов подстилочных или кормов, это все роботы. Вот. И вот робототехника и механизатор, то есть человек, который будет управлять какими-то тракторами, еще что-то, это же тоже очень важно. И важно не только в рамках всей страны и Московской области, а в рамках даже получения этой профессии на уровне нашего муниципального округа, чтобы люди остались работать здесь.
0: В рамках профессиональных модулей, которые мы изучаем по тем направлениям, которые я ранее назвала, мы изучаем некоторые темы, касающиеся и робототехники, то есть современные методы доения и использования современной техники и оборудования на предприятиях перерабатывающей отрасли. Конечно же, это все изучается, но только в рамках профессиональных модулей. Отдельных дисциплин, отдельных направлений пока работаем над этим. И надеемся, что в ближайшее будущее. Но о механизаторах пообещать тоже сложно. О механизаторах очень сложно. Почему? Потому что нет земли, где нужно работать. Нет специалистов, те, которые хотели бы подготовить и умели бы подготовить. То есть это огромный труд, предварительный труд для того, чтобы обучать данным направлениям. Но мы услышали ваши пожелания и будем...
3: Я еле сдерживаюсь, хочется сказать. Выберите меня. Выберите кем-нибудь. И у нас все дети, которые станут хотят быть механизаторами, они будут учиться в нашем районе, в нашей Московской области, осваивать свою технику и наши поля здесь у нас. И все поля у нас будут обеспечены механизаторами, и все поля у нас будут с пшеницей, с рожью, с гречихой. Все будут в садах, потому что будет кому работать, будет кому обрабатывать. Ну и то же самое с доением. Просто у меня и ферма, и у меня есть какие-то коровки, остались небольшое количество. Но самая большая проблема — это в доярках и в тех, кто будет обслуживать этих коров. Кто-то не умеет мыть вымя, кто-то не умеет вообще ничего делать, кто-то просит денег, но при этом, чтобы над ним стояли. То есть бедная корова, когда с ней сталкивается современная доярка, она в шоке. Она не хочет не давать молока, не хочет общаться с жизнью, с природой, она не хочет производить потомство, потому что все, кто ее окружают, ощущение, что хотят, вот как мотоциклиста на дороге. Вот выезжает мотоциклист, и ощущение, что все хотят его убить. Вот то же самое наши сейчас доярки или работники сельского хозяйства, которые у нас существуют, а они все почему-то с Азии, они все хотят наброситься и уничтожить всех этих бедных коров. Поэтому вот у меня такое ощущение складывается. Я просто это вижу вот как-то изнутри, со стороны. И очень бы хотелось, чтобы у нас были и механизаторы, и специалисты по рободоению, и по робототехнике, чтобы не 22 человека обслуживало там эти там 200 коров или там 2000 коров, а хотя бы там 2-3 человека, и тогда было бы это все удобно. И не просто это будет кто-то постигать, вызывать специалиста там откуда-то и изучать этот робот, а чтобы у нас здесь могли научить, и эта робототехника, она же тоже на модулях, да? Конечно. Она будет также работать. Если человек освоил ее на доение, то он также может это освоить, и этот же робот может делать и машины, по большому счету, да? То есть программу закладываешь, просто функциональная вещь, тут гайка крутит, а здесь подъезжает аппарат, который находит эти соски, моет, массирует, рассказывает, присоединяет и получает чистое молоко. Очень хочется. Прямо вот смотришь на все эти поля заросшие, хочется, чтобы они были заполнены тучными садами и чтобы что-то колосилось. Вот. Поэтому напоминаю, впереди выборы, все идем на выборы, да, и голосуем за нужных людей в стране.
0: Сегодня замечательный день. Мы в прямом эфире практически заключили договор о социальном партнерстве с индивидуальным предпринимателем Венчаловым Даниилом Александровичем. И можем не переживать по поводу того, что у нас теперь будет база не только для учебной практики, но и для проведения лабораторных и практических занятий по тем направлениям, о которых мы ранее говорили. Спасибо, Даниил Александрович.
3: Ура, я весь ваш.
1: Спасибо. Ну, Ирина Николаевна, конечно, вы на своем месте делайте все возможное, чтобы студенты получили хорошие

0: здание, чтобы была у вас создана производственная база. Но беда для нашего района в том, что сегодня созданы агрохолдинги, которые наша власть не имеет на их влияние. Они ведут политику на снижение поголовья коровы. Если раньше в районе в советское время было почти 11 тысяч коров и производили 41 тысячу тонн молока, в прошлом году произвели 16 тысяч тонн молока, в этом году поголовье коров снизилось менее тысячи. И, по сути дела, фермы закрываются. Объяснить эту причину нельзя. С одной стороны, они частники, они имеют право планировать свое производство, но это планирование идет вразрез с нуждами людей, государственной программы. Вот проблема в том, что мы скоро останутся фермы без коров, и наши поля, по сути дела, будут заниматься выращиванием кормов, которые будут, могут возиться в другие районы. Это большая проблема, которая создает проблему для тех предприятий, которые занимаются производством сыра. Например, Высокого у нас есть сыроварня, и сыр этого предприятия занял первое место по качеству в области. Они получают, им требуется каждый день 400 литров молока. И не завозят это молоко из других районов. У нас предприятие крупное, бывший Данон. Он, ему нужно сотни тонн молока каждый день. Они завозят молоко из других областей. Вот проблема. То есть молочное животноводство не только в нашем районе, но и во многих районах Подмосковья находится в упадке. Ну ладно, спасибо вам.
1: У нас вообще интересная ситуация. У нас молоко в магазинах есть, у нас переработка его есть, а коров нету. Иногда задаешь вопрос, откуда оно берется. Даже с учетом того, что у нас удойность повысилась, и у нас там и 70, и 100 литров есть коровы дают молока. Но не у нас, не в наших хозяйствах, в других передовых. Но все равно их такое малое количество, этих коров, но у нас такое большое количество молока произведено. Ну, все дисбаланс. Хотя мы боремся за Меркурий, за честный знак, но все, мне кажется, здесь покрыто мраком. Надо с этим разбираться. Поэтому еще раз, больше коров и у личных подсобных хозяйств.
0: Да. И готовить специалистов, чтобы готовить специалистов, технологов по молочным продуктам, технологов по мясным продуктам. Нам такие специалисты нужны, но нужно, чтобы эти специалисты нашли свое применение на фермах нашего округа. Так, Елена Николаевна?
2: Нет. Николай Петрович, потому что эти специалисты, техники, технологи, они работают на предприятиях перерабатывающей промышленности и занимаются переработкой молока, а не получением молока. Вот здесь немножко другое.
0: Ну, да. Переработка молока может быть тогда, когда есть сырье.
2: Поставка сырья тогда и получением сырья. Будем заниматься другие.
0: Дорогие радиослушатели, объявляется перерыв на рекламу на радиостанции «Комета». Перерыв.
3: Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Программа «Сельский час». Радио «Комета». Реклама.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Реклама. Телефон для сотрудников.

0: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
2: Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Интервью с фермерами, рассказы о животноводстве и растениеводстве, советы садоводам-любителям. Программа «Сельский час». На радио «Комета» каждую среду с 10 до 11 часов.
3: Уважаемые радиослушатели, продолжаем передачу «Сельский час». Жизнь продолжается. Мы верим в нашу победу. Победу добра. Победу разума. Радость жизни, уверенность в будущем получают участники клуба «Активное долголетие». Мы приветствуем здесь, на этой передаче, участницу этого движения Ольгу Михайловну Гришину, ветерана труда, организатора гуманитарной помощи воинам на передовой. Пожалуйста, Ольга Михайловна, расскажите, с каким чувством вы встречаете День Победы? Какие планы на будущее?
4: Всем добрый день. 9 мая – это День Победы. Это особенный, великий, священный праздник для всей нашей страны. Это очень важный день. В этот день мы вспоминаем тех, кто сражался за нашу свободу и независимость, кто не жалел своей жизни ради будущих поколений. В каждой семье есть свой герой, которого помнят и которым гордятся. В нашем клубе «Активное долголетие города Чехов» каждый год проходят торжественные мероприятия, посвященные данному празднику. У нас проходит пусть свой, небольшой, ну, в зависимости от того количества пенсионеров, которые присутствуют на данном мероприятии, «Бессмертный полк». Участники клуба приносят портреты своих родных людей, рассказывают о них. И всегда это очень теплое душевное мероприятие, хотя и со слезами на глазах. Потому что воспоминания всегда, ну, затрагивают те струны души, которые, ну, будем так говорить, не для смеха. Потому что война – это далеко не смешно. Но что поделаешь, если это единственный праздник, который и радостный, и в то же время действительно со слезами на глазах. Поэтому вот именно в этот день, когда у нас проходит мероприятие, идет небольшой бессмертный полк, мы его проводим прямо в здании Олимпийского, там, где находится наш клуб. Всегда очень торжественно, ну, какая-то особая атмосфера. И те лица, которые на нас смотрят с портретов, кажется, прямо читается в их глазах. А что вы сделали в этой жизни, за которую мы отдали свою жизнь? И подвиг ветеранов бессмертен. Сила и духа, их духа и мужество – пример для всех нас. Желаю, чтобы каждый новый день приносил лишь добрые вести, а разрывы снарядов остались только на страницах книг и в художественных фильмах. Пусть над головой у нас всегда будет мирное небо. Сейчас очень трудное время для нашей страны. Мне бы очень хотелось поздравить участников специальной военной операции. Дорогие солдаты, поздравляю вас с Днем Победы. Спасибо за вашу смелость и стойкость, за то, что стоите на страже нашего мира. Мы здесь, в тылу, думаем о вас каждый день и гордимся вашим подвигом. Мы, участники клуба «Активное долголетие», чем можем, помогаем вам в преодолении бытовых трудностей там, где вы сейчас находитесь. За год... Немножко ошиблась, не за год. Вообще, мы сплели и отправили на фронт 3640 сетей. Отправили матрасы, предметы для гигиены, медикаменты, постельное белье, одежду. Часто солдаты просят отправить им, как я уже тут немножечко говорила, вкусняшки. То есть сюда входят какие-то печенья, конфеты, шоколад. Просят даже постряпать им блины и пирожки. Но это всегда скоропортящий продукт, поэтому это мы делаем обычно ночь

0: накануне, перед тем, как утром уходит машина. Мы очень рады, когда получаем сообщение с фронта с благодарностью за наши посылки. Особая благодарность была от ребят-танкистов и штурмовиков за подушки, которые мы набивали сами. Подушки вообще получились очень отличные. Это был спецзаказ от воинов. Именно они просили сделать им подушки вот такие, ну, которые были удобные, на которых можно было действительно отдохнуть, которые через несколько дней не становились, ну, как вы понимаете, часто бывают магазинные подушки в лепешку превращаются, а это вот такая хорошая полноценная подушка. Много помогаем госпиталю. Заявка от госпиталя была выполнена полностью. Результат вложенного нами труда мы видим. Это улыбки и теплые слова благодарности от солдат, получивших долгожданные посылки. Мы часто получаем от них записанные ролики, где они говорят слова благодарности. Если случается такое, что приходят, ну, так сказать, в отпуск, обычно у них на 2 недели, то заходят к нам и тоже рассказывают, как у них там, ну, то, что можно рассказать. И мы с ними общаемся. Всегда эти встречи тоже, можно сказать, проходят со слезами на глазах. От волонтеров клуба «Активное долголетие» я поздравляю всех бойцов с Днем Победы. Сегодняшний праздник особенно важен для вас, ведь именно вы стоите на передовой, охраняя нашу мирную жизнь. Желаем вам крепкого здоровья, стойкости и уверенности в своих силах. Впереди только победа, а возвращение домой будет радостным и долгожданным событием. Пусть удача сопутствует вам, силы не иссякают, а победа будет обязательно за нами. Берегите себя, мы ждем вас домой. Уважаемые жители города Чехово, еще раз примите самые добрые и искренние пожелания. С праздником вас! Мирного неба, здоровья, улыбок и хорошей погоды!
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ольга Михайловна, вы человек уже второй раз выступаете у нас на передаче, активная. Вы немного скажите о прошлой о работе до пенсии. Где вы работали? Какую работу проводили?
0: Ну, я не так давно живу в Чехове. Как сказать, по семейным обстоятельствам сюда переехала. Живу 6 лет. А до этого, ну, женщинам не очень удобно это говорить, но я, в принципе, не считаю здесь ничего такого особенного. 60 лет прожила в Забайкальском крае. Из всей трудовой деятельности 34 года я проработала в администрации городского округа в комитете по международным связям. Ну, в основном мы работали с Китайской Народной Республикой, с Германией, с американцами, с японцами. Ну, в основном вот эти страны как бы с нами активно сотрудничали, заключали какие-то договора с предприятиями, обменивались школьными, были школьные обмены, были студенческие обмены. Особенно у нас вот в Америку, в Германию ребята, студенты и старшеклассники уезжали на полгода. Ну вот было немножечко другое время, хотя не так многое прошло. И отношение к нашим детям было там совершенно иное. Это, как бы наши дети выделялись на фоне их детей своими знаниями, своим поведением. И что самое важное, они отличались, ну, очень достойным и таким большим патриотизмом. И когда они приезжали вот с этих обменов, они как-то вот взрослели. Если уезжал ребенок 9-11 класс, он приезжал, и мы на него смотрели и думали, что это уже такой созревший, хороший, молодой человек, которому, ну, наверное, уже лет 18-20. То есть и мировоззрение менялось, и отношение к жизни. Вот все-таки это был очень хороший такой опыт. И жаль, что сейчас практически этого нет. Ну, сами понимаете, обстановка немножечко другая. Ну, а вот здесь, в Чехове, как бы я уже на пенсии. И хожу в клуб активного долголетия. Клуб этот мне очень нравится тем, что

0: он, ну, как бы дает силы и к жизни, и каким-то мечтам, и ты не чувствуешь себя вот тем пенсионером, который дома сидит на диване и ждет только какого-то звонка от детей, от какой-то давней подруги, и смотрит какой-то сериал. Но вот сейчас идет весна, наступает лето, у нас в клубе народу становится намного меньше. Очень намного меньше, потому что все у нас на дачах.
1: Борются за урожай.
0: Да, борются за урожай. Но потом мы собираемся где-то так, в сентябре основная масса, и начинается у кого что выросло, кто что заготовил, кто-то излишки там предлагает. Ну, вот как-то так. Ну, тут я слышала, что организуется встреча в садовый центр. Поэтому, я так думаю, наши очень охотно поедут, купят там что-то новенькое для себя, и в сентябре у тех, у кого нет дачи, они нас угостят.
1: Круглый год для всех пенсионеров, особенно для долголетия, скидки 10 и 15 да, процентов, да, и подарки.
2: Вы большую работу проводите, я тоже участвую в долголетии, и сейчас прорезовали. Долголетие зависит не только от занятий спортом, от умеренности своего дела, но от того, чтобы современно проходить лечение. И вместе с администрацией мы решили, что все участники долголетия, а сейчас записалось более 200 человек, пройдут лечение в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Для ветеранов войн это раньше были после Афганской войны госпиталь принимал воинов афганцев. Сейчас тоже там здесь воины, прошедшие, имеющие ранения на полях сражений. Но большую часть занимают ветераны труда. И мы, и администрация обещает в месяц группы дважды по 50 человек обеспечить поездку в госпиталь. Мы составили список, узнали, кто пойдет, какое отделение. Я ездил туда, две недели проводил согласование. Госпиталь готов нас принять, и нас поддерживают спонсоры, как Данил Александрович. Мы помогаем госпиталю, чем можем. Сейчас планируем оказать других услуг. Но я хотел бы спросить Ольгу Михайловну о том, в этом году большое политическое событие. Готовятся выборы в Государственную Думу и областную Думу. Вот что бы вы, как человек, проживший интересную жизнь, что могли пожелать нашим избранникам? Потому что, по мнению некоторых экспертов, жизнь все-таки ухудшается, падает экономика. Многие вопросы не решаются, многое есть предложений. Как они будут реализоваться? Какая будет активность депутатов? Зависит от нашей активности и от того, кого мы изберем.
0: Ну, здесь я хотела бы сказать только одно, что мое самое такое вот убеждение, что уважаемые избранники, будущие депутаты, пожалуйста, будьте ближе к народу. Не бойтесь нас, потому что вы приходите на встречу, и складывается такое чувство, что это вы пришли для галочки. Вы боитесь, что вам зададут какой-то неудобный вопрос. Ну, люди, если у них все хорошо, они не будут задавать неудобный вопрос. Поэтому старайтесь больше общаться с людьми. Выезжайте в свои населенные пункты, на свои территориальные участки и разговаривайте. Пожалуйста, разговаривайте с людьми. И не только со сцены через микрофон. Это уже второе. Самое первое – идите на личный контакт.
1: Кто ж такой, что боится народа? Скажите, кто такой у нас есть? Не будете. Я понял.
2: Не будете.
1: Я понял, да. Обязательно все депутаты в народ, все с людьми разговариваем и решаем проблемы. Но и просьба ко всем избирателям. Пожалуйста, придите на выборы, отдайте свой голос, если вы хотите изменений в этой стране, в этой жизни и в нашей с вами жизни. Это первое. И второе. Я бы очень хотел бы напомнить всем, связанным с долголетием, как раз вот тема поймал прямо на волне. Хочу сказать, что впереди у нас великий праздник, и не просто великий, а День памяти. И это значит, что все наши бабушки, дедушки, как старшие в семье, должны своим внукам и детям напомнить, кто герой в этой семье, герой войны. То есть все наши бессмертные

0: полк, эти имена, фамилии всех своих предков, всех своих воинов дети должны знать. Это гордость нации, гордость нашей семьи и гордость нашей страны.
1: Совершенно
0: мы
1: правильно.
0: Должны этим гордиться.
1: Совершенно правильно. Перерыв для рекламы на радиостанции «Комета». Перерыв.
2: Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Программа «Сельский час». Радио «Комета». Реклама.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
6: Чехов. Зерно и корма.
7: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
6: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
7: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
6: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
8: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
8: «Комета».
2: 92,6 FM. Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Интервью с фермерами, рассказы о животноводстве и растениеводстве, советы садоводам-любителям. Программа «Сельский час». На радио «Комета» каждую среду с 10 до 11 часов.
1: Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу «Сельский час», посвященную предстоящему Дню Победы. Спасибо вам за внимание. В нашей передаче сегодня участвовали Данил Александрович Пинчалов, полковник запаса, депутат Совета депутатов округа, председатель Чеховского крестьянского союза. Что вы скажете в заключение, Данил Александрович?
0: Я хочу еще раз поздравить всех жителей нашей страны, нашей области и нашего округа с праздником, великим праздником 9 мая. Это праздник памяти наших героев, живущих, живших, в основном тех, кто сделал ту нашу победу. Но у нас страна воинов, у нас очень большое наследие воинское. Мы почти во всех войнах победили. Поэтому это наш великий праздник нашего воинского или военного, или мужественного государства. Всех с праздником счастья, здоровья и добра.
1: В нашей передаче участвовала Елена Николаевна Дьячкова, директор Новобудовского отделения Чеховского техникума.
9: Дорогие абитуриенты, ждем вас в нашем техникуме. И, дорогие жители нашей страны, всех с праздником. Только добра, тепла, мира и благополучия.
1: Спасибо. И долголетие живет, здравствует. И в нашей передаче участвовала Ольга Михайловна Гришина. Интересная женщина, инициативная, действительно вселяет бодрость, уверенность, долголетие. Пожалуйста, Ольга.
10: Я еще раз поздравляю всех слушателей радиостанции с таким замечательным, великим праздником, как День Победы. Желаю вам чистого, вот искренне желаю чистого, мирного неба над головой. И чтобы каждый день начинался и заканчивался с улыбки. Здоровья и счастья вам.
1: Вел передачу Николай Пышкин, член Общественной палаты округа. С праздником, дорогие товарищи, Днем Победы. До новых встреч в эфире.
0: Спасибо.

0: Праздником. Всего доброго.
1: А можно сфотографировать?
2: Все о сельском хозяйстве городского округа Чехов. Программа

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 400

0: от 20 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из 2 объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.
5: Радио «Комета».
6: Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8 9.

0: 206-03-07.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. Плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: отвечаю за слова.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: 92.6 FM.
2: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 миллионов 400 тысяч человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении

0: выпуска. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России на своем сайте. В рейтинг которого вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке. Абхазия – самое доступное направление мая, говорится в сообщении. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским минеральным водам, Калининграду и Татарстану. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Маячок Комета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня я буду с вами целый день в рабочем полдне, а также в программе «Вечерний Чехов». Программа «Романтика» тоже ожидается, поэтому сегодня заявок должно быть в три раза больше. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Начинаем мы, точнее продолжаем наш концерт по заявкам с музыкой. Братья Гримм между Тичин, да, группа Тичин, и между ними «Дорожные новости». Если у кого-то есть пожелание прислать заявку, поздравления и пожелание для себя любимого или поздравить кого-нибудь с юбилеем, праздником майским, с днем рождения, просто пожелать всего-всего самого-самого лучшего, что ни на есть, присылайте. 8-916-244-2044, портал Лопасня тоже для вас. Подписывайтесь в Телеграме, Максе, а также где? А также ВК, конечно же, да. Вот. Но поскольку есть проблемы с Телеграмом, то ВК и Макс для вас. И портал Лопасня известит вас о самых важных новостях района и страны. Братья Гримм, «Дорожные новости» и Тачин. 8-916-244-2044. Меня зовут Игорь, и я сегодня до 14.00 с вами.
4: Рабочий полдень на Комете.

0: Новости.
1: Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Потерпевшие в ДТП и их представители смогут снимать копии с материалов дела, в том числе с записи камер и прочего. Накануне разработанный депутатами от ЛДПР закон подписал Владимир Путин. Изменения сильно упростят жизнь людям, которые пытаются опротестовать штрафы с камер или решения инспекторов ГИБДД. Раньше посмотреть записи оперативной съемки можно было только в отделении ГИБДД в присутствии сотрудника. Теперь можно получить копию и сделать это в комфортной обстановке дома или в офисе. Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки – 6 или 7 лет. Средний срок автокредита растет уже 11 месяцев подряд. В марте 2026-го показатель достиг 5,85, почти на 15% больше, чем годом ранее. Динамика показывает, что медленное снижение ставок пока не делает автокредиты доступнее. Только идя на увеличение кредитных сроков, люди могут уложиться в требования банков и добиться приемлемой суммы платежа. Рольф, Автомир, Агат и Мейнджер остались крупнейшими продавцами новых автомобилей в России. Причем только у Рольфа объемы продаж за год выросли. Больше 37 тысяч экземпляров, плюс 14% в сравнении с прошлым годом. У остальных лидеров они сократились, но тоже превысили 30 тысяч штук. Все дилерские салоны сейчас переживают непростые времена. Ставки по кредитам высокие, доступность новых машин низкая, продажи падают. И в этом году ситуация вряд ли улучшится. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей.

0: рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. И между тем я перехожу снова к музыке. Сегодня у нас много будет разных интересных хороших песен, я думаю. Вот, я поставлю сейчас Татьяну Куртукову с ее новой композицией «Алешенька», но сегодня нет имени, но «Алешенек», поэтому я просто для них заведу сегодня хорошую песню.

0: песню. Между тем, сегодня у именины отмечают Анатолий, Афанасий, Георгий и Лазарь, а также женские имена Александра и Валерия. Поэтому вот для Алешенек сегодня отдельная, так сказать, бонусная композиция в исполнении Татьяны Куртуковой. Дальше, если у кого-то есть пожелание внести свою любимую песню, привет, пожелание передать в программе «Рабочий полдень», телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. А между тем я просто штудирую наш радиокалендарь и смотрю, что там интересного было за последние вот эти два дня. Итак, Татьяна Куртукова для Алешенек. И дальше, если у кого-то есть пожелание, присылайте свои любимые треки на наш трек-лист. Ну, давайте вот сюда Алсу подтянем немножечко. Зимний сон. Все, что-то зима сегодня вьюге. Были тут зимний сон. Ну, ничего. Песня хорошая, поэтому, я думаю, заслуживает того, чтобы ее послушали. Татьяна Куртукова, Алсу прямо сейчас. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я вчера был в Москве и как раз делал такие покупки к музыкальному глобусу, ну, что-нибудь новенькое посмотреть из музыки, да? И я, проходя по улицам, наблюдал по свежему воздуху цветение черемухи. Причем запах черемухи был такой прям вот активный. И, честно говоря, цветение черемухи в мае — это вот это природное явление, которое часто связывают с резким возвратом прохлады. Ну, говорят, что типа немножко будет температура меньше, чем сейчас, да, но наслаждаемся пока теплом. Меж тем, я хочу сказать, что погода действительно будет уменьшаться. Завтра будет вообще активно, чуть ли не 28, в пятницу уже будет 19, в понедельник 16, и, в общем, где-то не дотягивая 20 градусов будет и на следующей неделе. Но это вот, да, как раз вот с цветением черемухи как раз и все объясняется. Поэтому вот так вот. Ученые подчеркивают, что прямой причинно-следственной связи между цветением и похолоданием нет. Это, так сказать, это совпадение двух природных процессов. Но тем не менее, люди уже давно все подсекли, да, и примерно могут предсказать, что будет, если вдруг черемуха зацветет в период, так сказать, неустойчивой весенней погоды, да, и прохладный, так сказать, период не исключен. Итак, что касается черемухи, то у нас Анна Герман, дальше, естественно, группа To Unlimited на тему дождей. Вот. И, естественно, мы наслаждаемся теплом, которое будет, ну, практически до выходных, да. Вот, поэтому я поздравляю всех с наступающими праздниками. Вот. И давайте слушать Анну Герман про черемуху.
3: Я не умею сказать. Нет между нами черемухи. Нет.
4: Ну что ты мне мораль читаешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строительство. 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радость без повода. Предвкушение. И музыка. Это весна.
2: Твоя весна на твоем любимом радио.

Между тем, рабочий полдень отбивает первый час. И что я хочу сказать. У меня заявка от Антона Московского, который пишет: «Привет, Игорь, привет, радиокометы, привет, Чехов. Послушаем композицию «Что будет потом», певица французская ЗАЗ. Ну, что будет потом? Потом будут новости, и рабочий полдень продолжит свою работу. Ну, а для вас, Антон ЗАЗ, с удовольствием слушаем из Франции большой-большой французский привет.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году

0: метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие три года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений, говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 22 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Планета». Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Мы перешли во второй час. 13:13 на часах. Группа «Ассорти» и «Красивая любовь». Немного рекламы, после чего рабочий полдень

0: рабочий полдень на комете.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Совет.

0: советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Кто там?
4: Твоя весна пришла.
1: Весна и музыка на любимом радио.

0: Фиди Олди. Радио Комета. Комета 92.6 FM.
1: Между тем, программа «Рабочий полдень» продолжается. У меня здесь заявочки уже подгоняются, да. Но я перейду, пожалуй, к событию, которое произошло в понедельник. Информация для модников. Те, кто интересуется модой, шоу-бизнесом и все такое, в общем. В понедельник состоялся традиционный фестиваль Met Gala, традиционный фестиваль костюмов в Нью-Йорке. И, как пишет издание Harper's Bazaar, это самое модное событие года в Америке. Да, я думаю, не только в Америке, во всем мире, потому что там артисты одеваются в такие платья, что увидишь, не забудешь. Ну, в общем, приглашали туда, точнее, не пригласили туда принца Гарри и Меган Маркл. Вот. Ну, типа пишут, что вот у них там был тур, там, ля-ля тропаля в Австралии. Ну, был, да, у них тур, да. Но у них-то тур-то был с 14 по 18 апреля, а событие было 4 мая. Поэтому не надо сваливать на то, что вы туда не попали, потому что потому. Вот. Просто говорят, что они сплетники, говорят, которые, соответственно, сплетничают в этих кулуарах, что поругались они с одними из организаторов. Вот. И, естественно, не пригласили их туда, походу, не прислали. Испортили отношения. Поэтому с влиятельными друзьями пишут из мира шоу-бизнеса. Так что не надо портить отношения со своими покровителями, которые могут вас куда-то провести на халяву. Поэтому приглашение явно туда стоило денег хороших, да? Вот, если платно. Вот. А если бесплатно, то надо, естественно, дружить с кем нужно. Вот. Естественно, много костюмов было и интересных таких произведений из мира, так сказать, кройки и шитья. У меня заявка от Андрея Краснова, который попросил композицию «Boy George Crying Game». Но что хочу сказать. Ставим композицию «Crying Game» сейчас, да, и сам «Boy George» вообще-то такой человек, который мог бы там вообще всех затмить. Да, пластинки группы «Culture Club» были такие размалеванные все, что там ни на один бы фестиваль хватило. То есть, ну, вот есть у людей, как говорится, задумки. И вот его точно надо было там позвать, я так думаю, во всяком случае. Ну, а «Crying Game» — хорошая песня. Вот, поэтому мы сейчас послушаем. Ну, а из мира моды, естественно, как мы можем это не осветить музыкальной темой композиции «Мода» в исполнении Мадонны? И еще хочу добавить о том, что выходит на экран фильм «Продолжение. Дьявол носит Прада 2». Надо посмотреть, поэтому тут вот все одно вместе, все легло. Итак, Мадонна, Boy George, и далее будет много разных композиций. Пишите, звоните 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.
2: У вашей родственницы ноги красивые, стройные?
3: Ну, в общем-то, это как ноги. Ну, средние ноги будем так считать.
2: Понятно. Значит, неудачные ноги. Людмила Прокофьевна, надо прятать.
3: Куда?
2: Под Макси.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Расскажи мне, солдат, как погиб ты в бою. Расскажи, что ты делал, пока был живой. Я услышу последнюю песню.

0: комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Заявка от девочек группы «Серебро» и на МАТ-ФМ «Остановка в пути». Ну что, я ставлю как раз эту композицию. Точнее, не эту, эти композиции. А также у меня заявка от Эдуарда, который попросил «Вереск безлюдных площадей». Это, по-моему, группа «Пилот», насколько я могу догадаться. Во всяком случае, любит он эту группу, походу. Вот, поэтому перехожу к заявкам, потому что время идет, и двигаться уже надо к окончанию рабочего полдня. Ну, может быть, и мне что-нибудь заказать веселенькое, так сказать, на обед. Поэтому «Серебро» сейчас на мат и группа «Пилот» прямо сейчас. 8-916-244-2044. Это телефон будет для вас и для вечернего Чехова. Сегодня будет с 18 до 20.00. Так что сегодня мы еще с вами не прощаемся.
0: Рабочий полдень

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
7: «Комета».
0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
8: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
9: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но это не значит, что я с вами прощаюсь. Я буду сегодня с вами еще и вечером в программе «Вечерний Чехов». Может быть, посмотрим какие-то новости сегодня детально, что сегодня было 6 июня в разные столетия и десятилетия. Поэтому будьте вечером на волне радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Я буду ждать ваших заявок по телефону 8-916-244-00-44. Вот. И программа «Романтика» сегодня тоже должна быть вечером. Поэтому сегодня по средам заявок в 3 раза больше. Будет, мы к этому всегда готовы. И очень рады с вами взаимодействовать. Присылайте ваши пожелания, приветы, замечания. Ну, в общем, хочется узнать, что нравится, что не нравится. Ну, это для нас определенная работа. Работа над ошибками, работа над собой и улучшение работы нашей радиостанции. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами до 18 часов 5 минут после выпуска новостей. Мы с вами встретимся. А пока я вас оставляю с австралийкой Джинни Джи. Ну, такая веселая песня, такая бодрая, чтобы мне так на обед с настроением был путь домой. Вот, поэтому я вернусь к вам вечером сегодня. И до встречи в 18.05. С вами был Игорь. Доброго здравия и хорошо сегодня отработать. Всем пока.
10: Рабочий полдень на комете.

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам – проемам, порогам и камням для петель. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
1: Каждое воскресенье

0: Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю.

0: 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

Сильнее ветру, гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песни

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
0: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

0: Комета. Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
6: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
5: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
6: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
5: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
6: Выгодные цены от производителя.
5: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие 3 года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, систем электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».

0: внимание. Но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
1: Да. То, что на...

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дорогие любители солнца и моря, внимание! Ловите горячие новости для майского отпуска. По данным Ассоциации туроператоров России, самые бюджетные зарубежные направления в мае. Египет, Турция. Следующие цифры вас порадуют. 10-дневный тур на двоих в Турции. Вылет из Москвы, 4-звездочный отель, все включено. От 83 тысяч рублей. Египет, тот же набор, но только от 112 тысяч. Чувствуете разницу? Турция в этом сезоне самый настоящий чемпион по доступности. А если ваш бюджет чуть больше, скажем, до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, выбор становится еще круче. Аналитики советуют присмотреться к таким вариантам. Экзотический Таиланд, колоритный Вьетнам, тропический Хайнань, это Китай, если что, зажигательный Гоа в Индии и волшебный отдых на Шри-Ланке. Представьте, май, море, песок под ногами.

0: коктейль в руке, и все это реально укладывается в 150 тысяч на двоих. Так что берем на заметку Турция и Египет для тех, кто хочет сэкономить, а остальные направления для тех, кому нужна порция экзотики. И не забудьте, чем раньше бронируете, тем больше шансов поймать самые выгодные цены. Всем желаю легкого планирования и жаркого отдыха под хиты на любимой волне.
1: Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Техническая проверка. 121, 122, 123, 124, 125.
1: У нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Интересно, как называется фобия при печатании на компьютере, когда всплывают на экране вспомогательные, но никогда не нужные функции в программах. Еще дня не было, чтобы случайно не вызвал какого-нибудь виртуального помощника или якобы удобную опцию. Все это мешает работать. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

0: Новости.
1: Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Потерпевшие в ДТП и их представители смогут снимать копии с материалов дела, в том числе с записи камер и прочего. Накануне разработанный депутатами от ЛДПР закон подписал Владимир Путин. Изменения сильно упростят жизнь людям, которые пытаются опротестовать штрафы с камер или решения инспекторов ГИБДД. Раньше посмотреть записи оперативной съемки можно было только в отделении ГИБДД в присутствии сотрудника. Теперь можно получить копию и сделать это в комфортной обстановке дома или в офисе. Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки – 6 или 7 лет. Средний срок автокредита растет уже 11 месяцев подряд. В марте 2026-го показатель достиг 5,85, почти на 15% больше, чем годом ранее. Динамика показывает, что медленное снижение ставок пока не делает автокредиты доступнее. Только идя на увеличение кредитных сроков, люди могут уложиться в требования банков и добиться приемлемой суммы платежа. Рольф, Автомир, Агат и Мейнджер остались крупнейшими продавцами новых автомобилей в России. Причем только у Рольфа объемы продаж за год выросли. Больше 37 тысяч экземпляров, плюс 14% в сравнении с прошлым годом. У остальных лидеров они сократились, но тоже превысили 30 тысяч штук. Все дилерские салоны сейчас переживают непростые времена. Ставки по кредитам высокие, доступность новых машин низкая, продажи падают. И в этом году ситуация вряд ли улучшится. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Дари.
2: Люби.
0: Улыбайся и восхищайся.
2: Ой.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

0: земле Лопаснинской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года, об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. За срыв цветов с городской клумбы может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния, объяснил специалист. И в завершении выпуска. Самым бюджетным способом срочного похудения перед летним отпуском оказалась яблочно-кефирная диета. Недельный рацион по такой схеме обойдется россиянам в 1747 рублей. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики сервиса «Пакет» от X5. Специалисты сравнили стоимость продуктов для 4 популярных экспресс-диет, рассчитанных на 7 дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и так называемая модельная диета. По данным аналитиков, при яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать 5 яблок в день и выпивать 3 стакана кефира, равномерно распределяя продукты на 3 приема пищи. Такой вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных. На втором месте по стоимости оказалась яичная диета. Продукты для нее на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи, 2 яйца и грейпфрут на завтрак, 1 яйцо и овощи на обед, а также 2 яйца и овощи на ужин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

информация подоспела для тех, кто сейчас в пути или только готовится к полету. Минтранс напомнил о наших правах на фоне задержек рейсов. Запоминаем, это может пригодиться. Итак, что нам положено? Если рейс задерживают больше 2 часов ожидания, нам обязаны предложить прохладительные напитки. Да-да, просто так, по праву. Свыше 4 часов. Горячее питание. Не надо голодать в аэропорту. От 8 часов днем или от 6 часов ночью нас должны разместить в гостинице. Спать на лавке – это не вариант. Всегда проверяйте статус своего рейса на сайте аэропорта или авиакомпании. Если задержка авиарейса случилась, смело обращайтесь к представителям авиакомпании. Напомните о своих правах, требуйте положенную помощь и сохраняйте все чеки, если тратитесь из-за задержки рейса. Все это можно будет предъявить для компенсации. Берегите нервы. Всем желаю удачных полетов!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Но тут вопросов больше, чем ответов.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Все, что с нами происходит, назовем опытом. Это делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит под любимые радиохиты.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. И музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первое. Нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе. Барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье. Пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже. Не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
7: Уважаемые мечтатели о новом старте. У меня свежие данные. Раскрою самые популярные города России для переезда. По информации портала news.ru, лидер очевиден. Города Краснодарского края. Почти треть опрошенных выбрали именно их. Видимо, солнце, море и теплый климат очень привлекают. Что дальше по списку? На второй строчке Москва, следом Петербург, не отстают Казань, Владивосток и Новосибирск. Но вот сюрприз. Переехать в ближайшие два года планируют всего 12% россиян. Почему? Главные стоп-факторы – семья, финансы и просто привязанность к родному месту. Знакомо? А теперь самое интересное. Кто готов сорваться с места? Чаще всего город. Готовы поменять молодые люди от 18 до 30. Эта аудитория больше всего ищет новые возможности и не боится перемен. Представьте, новый город, свежие впечатления, карьерные перспективы. И все это может быть вашей реальностью. Так что, есть среди вас те, кто уже пакует чемоданы? Или вы крепко держитесь за привычное? Ну тут каждому свое.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие три года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать. Stand by
1: all systems. Радио Комета. 92,6.

0: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы.

0: 8-626-02-63.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.
1: Радио «Комета».

о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Свежее дыхание снова облегчает понимание. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

0: мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92.6 FM.
3: Рабочая смена, смене рознь. Друзья, благодарю всех и каждого. С вами был Дима Казанцев. До скорого!
4: Hey, man.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату, необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете.ру адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам, проемам, порогам и камням для петель. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
1: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Но я пошел?
0: Да, идите.

0: 92,6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
2: Я приветствую всех в программе «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM Чехов. С вами Игорь, до 20.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по этому телефону. И я, пожалуй, начну сейчас с музыки и далее немного рекламы, после чего «Вечерний Чехов» продолжит свою работу. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Программа «Романтика» тоже ожидается сегодня, так что заявок должно быть еще раз в два раза больше сегодня. Все, «Вечерний Чехов» начинается. Меня зовут Игорь, я жду ваших заявок, приветов и пожеланий на ваши любимые песни.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, я заявка от Валерия, который пишет: «Привет, радио «Комета», еду в Чехов, настроение роковое, поставьте, пожалуйста, группу Guns N' Roses». С удовольствием, да. Далее вот здесь стоит в списке «Бутузов после дождя». Ну, реально, вот пока я на обед ходил, немножко даже придремнул, думаю, что-то мне прям задремалось, да. А это, оказывается, к дождю было. Вот и встал, действительно, дождичек прошел. Вот. И далее, если у вас есть желание прислать заявку, поздравление, пожелание, присылайте по телефону все 8-916-244-00-44. Телеграм Макс доступен. В общем, смс-ку можно прислать, либо в прямой эфир позвонить. Поэтому есть у меня такая интересная новость. В «Единой России» выступили за свободу выбора музыки на выпускных. В общем, типа, хотят отменить иностранную музыку. Но я вообще не знаю, какой-то полный нонсенс. Конечно, ничего не отменят, я думаю. Ничего не будет, поэтому люди любят слушать хорошую музыку, неважно, на каком языке там люди поют. Главное — мелодия, понимаете? Мелодия, она прекрасна, может быть, возможно, и на многих языках, да? Поэтому англоязычные песни переводились на русский язык, и, может быть, даже русские песни на иностранные. Я вот посмотрю, буквально есть что-нибудь в этом плане. Вот, поэтому

0: Поэтому Guns N' Roses для Валерия. С удовольствием слушаю композицию «Путузов после дождя». И если у вас есть пожелания на вашу любимую песню, присылайте 8-916-244-00-44.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества.

0: прислал заявку, Егор живет в Бутове, в Москве, поэтому в Москве принимается радио «Комета», но вообще, на самом деле, ее можно принять где угодно посредством интернета. Я, например, даже на Канарских островах «Комету» принимал, поэтому что там говорить. В Америке принимают, поэтому что тут до Бутова-то? Всего-то ничего, меньше часа езды. Итак, Эдик пишет: «Добрый вечер, хочу заказать Буча, Аркадия Укупника, пилота». Ну, в общем, давайте с Аркадия Укупника тогда начнем. Композиция называется «Поплавок». Ну, там что-то он написал: «Ресторанчик Поплавок». Ну, вообще, «Поплавок» называется композиция. Я, правда, ее не слышал ни разу, поэтому, ну, послушаю, интересно. А кто такой Аркадий Укупник, я знаю. Оказывается, он был продюсером группы «Кармен». Ну, что-то хороший человек за свое время, помимо репертуара, еще и сделал. Итак, Аркадий Укупник, далее Род Стюарт. Если у вас есть пожелания на ваши любимые песни, 8-916-244-00-44.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор.

0: лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Между тем, вечерний Чехов плавно переходит в следующий час. После выпуска новостей мы встретимся вновь. 8-916-244-00-44.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил о том, что жители округа в 2025 году в среднем зарабатывали более 101 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе чиновника о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно тексту документа, рост средней заработной платы в прошлом году по сравнению с 2024 превысил 10%. Так, работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений в прошлом году получали в среднем 59 874 рубля, учителя – почти 103 тысячи рублей, а работники культуры и спорта – 84 и 79 тысяч рублей соответственно. В Чехове в прошлом году не ввели в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья, за исключением индивидуального. Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов на территории округа. В этом году изменений показателей также не случится. При этом частной недвижимости было построено более 420 тысяч квадратных метров. Власти Чехова отчитались о завершении реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2023-2025 годы. По официальным данным, за этот период было отремонтировано 62 многоквартирных дома. В рамках программы за прошедшие три года выполнены работы по ремонту внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений, фундаментов и отмостки, ремонту газопроводов, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов, кровель и чердачных помещений. Говорится в тексте публичного отчета. Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены и реконструированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, стартовало в Подмосковье. Жителям Чехова предлагается выбрать один из двух объектов – бульвар Воинской Славы, расположенный напротив Советской площади, или Березовую рощу на улице Октябрьской. На бульваре собираются заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, провести капитальный ремонт уличного освещения и озеленить территорию. В роще предлагается соорудить познавательные детские площадки, спортивные зоны для всех возрастов, тихие зоны с буккроссингом, гамаками и настольными играми, сцену для концертов и фестивалей, а также лужайку для семейных праздников летом и снежного городка зимой.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 22-24 и солнечно. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: лето.
1: Вечерний Чехов плавно перешел в следующий час. И что я хочу сказать? Я вчера был в Москве, как я сказал, и у меня вот лежит газета «Вечерняя Москва». Я тут

0: вчера начал читать интервью двух солистов группы BIS, которые, ну, которые, в общем, были, выступали на BIS, группы BIS, которые исполняли классные песни. Классные песни. Ну, вот одну из них я вам потом поставлю. И, может быть, какую-то цитату из этого интервью приведу. Меж тем, у меня пока есть заявка от Андрея Краснова, который написал следующее. Добрый вечер. Сегодня день рождения у композитора и продюсера Макса Фадеева. Поставьте его песню «Лети за мной». Спасибо. Ставим Макса Фадеева. И я что хочу сказать. Мы следим за новинками, которые вываливаются, так сказать, в хит-парадах российских, да, радиостанций, вообще там интернет-платформ различных, чатов, чартов, ну, в общем, всего-всего нашего отечественного, да. И здесь некий Рафал с композицией «Симфония». Ну, вот его мы, пожалуй, его и тоже заведем сразу после Макса Фадеева. 8-916-244-00-44.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6 FM.
2: Ох, радио. Завтра день радио, между прочим, друзья мои. Но сегодня среда, средец, половина рабочей недели. Конец. В эфире Иван Карпов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-30.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 23.
1: А эта песня посвящается всем друзьям, которых с нами больше нет. Денису Дубовецкому, Андрею Хлызову. Улица Комсомольская, дружная компания. Классные ребята. Дружили. С детского сада.

Мама, мама, папа, папа. Градусы в эфире радиостанции «Комета» 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов

0: простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62, 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92

0: Соловецкие острова или Соловки – архипелаг в Белом море. Самый крупный остров – Большой Соловецкий. Площадь его превышает 240 квадратных километров. На его территории находится зона строгой заповедности. Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Даты основания монашеского поселения на островах считают 1436 год, а первые поселения возникли еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Путеводитель. Ныне Соловецкие острова входят в состав Архангельской области. Связь Соловецких островов с материком осуществляется через воздушные сообщения. На Большом Соловецком острове находится гражданский аэропорт, принимающий воздушные суда весом до 10 тонн и все виды вертолетов. Быстрее всего добраться до островов можно авиарейсом из Архангельска. Теплоход до островов идет 2 часа от карельского города Кемь. Все поезда, следующие в Мурманск, останавливаются на станции Кемь. В 12 километрах от нее находится поселок Рабочий Островск, где и расположен морской порт. От него до островов всего 45 километров по Белому морю.
1: Исторический телеграф. В 1923 году на островах был организован Соловецкий лагерь особого назначения, более известный как «Слон», в который ссылались политические заключенные. Монастырская тюрьма на островах существовала с XVI века. В ряде псевдонаучных трудов говорится о том, что Соловецкие острова – это самые высокие точки ушедшего под воду мифического материка Гипербореи. Во время Крымской войны Соловки были атакованы двумя английскими фрегатами. Военные корабли выпустили из своих пушек около 2000 ядер и бомб за 9 часов, но лишь слегка повредили отдельные здания и никого не убили. Это событие резко повысило авторитет монастыря среди верующих.
0: Как красиво! Наибольший интерес у путешественников вызывает археологическое наследие Соловков. Древние племена саамов оставили после себя каменные лабиринты, дольмены и сейды – священные объекты из камней, которые относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Лабиринты представляют из себя сложные узоры, выложенные на земле из небольших валунов. Точное их назначение неизвестно. Ученые связывают лабиринты с культом мертвых. Предположительно, они были нужны для того, чтобы души не могли вернуться из загробного мира в мир живых. Беглый дух должен был заблудиться в лабиринте. Если вы решитесь отправиться на Соловки, то будьте готовы к холодному и сильному ветру. Отогреваться будем в следующем выпуске уже на берегу Черного моря. В Алуште.

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вот так посмотрел сейчас, друзья мои, в окно. Да, оттенки уходящего заката. Прям вот, прям сесть в машину.

машину и отправиться за город. Не надо куда-нибудь на море. Нет, за город. За город, где свежо, не шумно и пение птиц круглосуточно.

Летят, летят ваши музыкальные заявки, друзья мои. Добрый вечер, Иван, написала Зулечка. Огромный привет всем, кто сейчас слушает радиостанцию «Комета». Моя заявка – группа «Фабрики», их замечательная песня «Понимаешь». Очень поднимает настроение. Поставь, пожалуйста. Прозвучит. Обязательно прозвучит через одну минуту.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Друзья мои, подростки, слушайте своих родителей, и будет вам счастье. Потому что послушание родителям – это важная часть воспитания, которая может способствовать формированию дисциплины, ответственности и гармоничных отношений в семье. Однако важно понимать, друзья мои, что послушание – это не слепое подчинение, а осознанный подход к выполнению требований, основанных на уважении, понимании и их целесообразности. Да, родители старше, чем мы, в 2 раза, в 2,5 раза. Они не разбираются в некоторых тонкостях интернета и всяких новых технологий, но, друзья мои, у них есть жизненный опыт, внутренняя чуйка, и они хотят, чтобы вы были лучше, чем родители. Так что слушайтесь своих родителей, и будет вам счастье.

Хорошей дороги всем автомобилистам, которые настроены на частоту 92,6 FM. В эфире Иван Карпов. Друзья мои, снизьте, пожалуйста, скорость до 50 км в час. Мокрый все-таки асфальт, сами понимаете, да? Не будем надеяться на свое умение. Будьте аккуратны. Никто не отменял аквапланирование. Да-да-да, даже на 40 км в час можно попасть в эту ловушку. С виду лужа маленькая, она там по колено. Или наоборот, знаете, маленькая лужица.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Ну, это вечерняя такая зажигательная композиция группы «Роксет» для всех женщин, которые слушают радиостанцию «Комета» на данную секунду.

Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Хочется пожелать всем радиослушателям доброй ночи. Пусть вам приснится самые чудесные и яркие сны, друзья мои. Желаю, чтобы каждый момент отдыха был наполнен спокойствием. Высыпайтесь, а завтра вставайте бодрыми на все. Да какие 100, на 1000%. И, соответственно, поздравляйте нас, потому что завтра день радио. Не было бы радио, было бы скучно, поверьте мне. С вами был Иван Карпов на самой замечательной радиостанции. Сладких снов. А я улетел. Удачи, успехов.

0: Чехове 22 часа.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай. Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. По оценке властей, игорная зона создаст около 1000 рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей. Напомним, в России уже работают 5 игорных зон: в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году. Это следует из данных сервиса «Чек-индекс» компании-платформа ОФД, с которыми ознакомился «Коммерсант». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг на 10%, шампуры на 6%, древесный уголь на 4%. Среди навесные и майские праздники, по словам зампреда правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, это время, на которое приходится существенная доля продаж шашлыка. Снижение спроса

это, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. И в завершении выпуска россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть туда на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию перелетов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Пошел как-то гитарист Марк Ноплер покупать себе телевизор. В магазине он разговорился с грузчиком, который, глядя на экран одного из включенных телевизоров, вдруг разразился руганью по адресу музыкантов. Честные люди тут своим горбом на жизнь зарабатывают, а эти уроды просто скачут и получают деньги ни за что и девок за так. Ноплер запомнил эту формулу успеха, пошел домой и написал хит. Забавно, что песня дольше всех крутилась на MTV, а ее первая строчка «I want my MTV» даже стала официальным джинглом телеканала, что довольно странно, если учесть, что в ней Марк Ноплер называет слушателей полными тупицами. Если подумать, то на фоне других героев MTV Ноплер смотрится как тот самый грузчик. Он — гитарист со стажем, угрохал десятки лет, чтобы научиться играть, а тут на сцену влезает какой-то крашеный мужик нетрадиционной ориентации и получает незаслуженные овации и все деньги. Эх, Ноплер неполиткорректно называл педиками. Это сейчас в текстах можно встретить куда более жесткие эпитеты, а тогда это слово отовсюду вырезали или запикивали, а во время трансляции по радио вообще убирали весь куплет. В январе 2011 года от одного из радиослушателей поступила жалоба в Канадский совет по радиовещательным стандартам, и тот издал постановление, запрещающее играть песню целиком, как несоответствующую этическим стандартам. В итоге две радиостанции в качестве протеста целый час эфира отдали только под эту песню. Кстати, в видеоклипе на Money for Nothing была впервые использована компьютерная анимация. В мультике по улице идет злобный грузчик, а в телеке выступает Ноплер. На панорамную камеру наложены разнообразные видеоэффекты. Для 80-х годов это выглядело очень круто. Гораздо круче Nintendo.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Это заглавная композиция из одноименного альбома Дэвида Боуи, и по сегодняшний день она является одной из наиболее быстро продаваемых произведений короля музыкального эпатажа мировой культуры. «Let's Dance» преподнесла молодой аудитории нового Боуи, в музыкальном плане дистанцируясь от его прежнего звучания в 70-х. Сочиненная под сильным влиянием продюсера Нила Роджерса и его группы «Чик», мелодия «Let's Dance» акцентировала внимание на партию бас-гитары. Это была, возможно, самая коммерческая запись Боуи на тот момент. В то время как текст песни якобы был непримечательной танцевальной лирикой, в нем были некоторые любопытные моменты, такие как «Давайте танцевать, возможно, сегодня это будет последний раз». Песня была написана в 1982 году, а выпущена в качестве сингла год спустя. Стартовав под номером 5 в национальном британском чарте в первую неделю после выпуска, через две недели сингл стал номером 1. Вскоре после этого сингл возглавил хит-парад Billboard Hot 100, что стало своеобразной исторической вехой в карьере музыканта, так как сам по себе это его единственный сингл, ставший номером 1 по обе стороны Атлантики.

Альбомная версия песни продолжительностью 7 минут и 38 секунд была сильно отредактирована для сингла, хотя 12-дюймовый сингл также включал полную версию песни. Композиция «Let's Dance», судя по всему, вдохновила группу Duran Duran на написание песни «Onion on the Snake», у которой была позаимствована схожая ритм-секция. Песня британцев вышла как сингл в октябре того же года и также стала хитом по обе стороны Атлантики.

0: Комета. Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: Родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио. Комета.

0: радио «Комета».
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, и с высоты